0: Dia, dia, dia, hanya dia.
1: Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ура!